0: По древнему раввинскому преданию, псалтирь пророка Давида, то есть его инструмент наподобие арфы, висевший над его постелью, в полночь издавал звуки от дуновения северного ветра. Тогда царь пробуждался и, чувствуя себя пристыженным тем, что он спит, когда ветер играет на псалтире в честь Бога Иеговы, вставал и пел божественные песни до самой зари. Древняя традиция продолжается и в православной церкви. «В полуночи востах исповедайтесь о тебе, о судьбах правды твоя», читают православные христиане, обращая ум и сердце к псалтире и днем, и ночью.
1: Катехизма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзю в притчах уста моя, провещаю гонание сперва, илико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам, не утаишися от чатых в род им, возвещающих хвалы Господней, силы Его и чудеса Его я же сотвори, и воздвиже сведения в Иакове, и закон положи на Израиле, илико заповеда отцам нашим, сказати я сыновом своим, якода познает род им, сынови родящиеся и восстанут, и поведет я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут яко же отцы их, род строптив и приогорчевая, и род, иже не исправи сердца своего, и не увери с Богом духа своего, сынови Ефремли налицающие, стреляющие луки, возвратишися в день брани, не сохраниша завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забыша благодеяния Его и чудеса Его я же показаю им, пред отцы их я же сотвори чудеса в земле египетской и на поле Таниосе, разверзи море и проведи их, представи воды яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне, напои, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камня, низведи, яко реки воды, и приложиши еще согрешати ему, приогорчиша вышнего в безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, вопросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, и да возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишися, еда и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради, слыша Господи, презре, и огонь возгорейся в Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вероваша Богови, ниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный дади им, хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости, воздвижи юг с небесе, и наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, яко песок морские птицы пернаты, и на подоша посреди стана их, окрест жилищ их, и едоши, и насытишися зело, и желание их принеси им, не лишишися от желания своего, еще брашно сущего устех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множившие их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши ище, и не вероваша чудесем Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием, и когда убиваши я, тогда взыскаху Его и обращакуся, и утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбиша Его усты своими, и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе.

право с ним, ниже уверившися в завете его. Той же есть щедрый, очистит грехи их и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и поминуя ко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не поминуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко же положи в Египте знамение своя, и чудеса своя на поле-то неосе, и приложи в кровь реки их, и источники их, якуда не пьют, посла на ня песия мухи, и поедоша я, и жабы растли я, и додержи плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их, и черничи их сланою, и придади граду скоты их, и имени их огню, посла на ня гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание ангелы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти души их, и скоты их смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их в зелени хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи я, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшася, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своя, гору сию, юже стежа десница его, и изгна от лица их языки, и по жребию даде им землю ужем жребодаяния, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и обратишася, и отвергошася, яко же и отцы их, превратишася в луг развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и в истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение еже вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброту их в руки врагов, и затвори в оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их поеди огнь, и девы их неосетованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и восста, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудово, гору Сионю юже возлюби, и создай яко единорога святилище свое, на земле.

зверям земным, пролияша кровь их, яко воду окресты Иерусалима и небе погребаяй, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, рожется, яко огнь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе и на царствия, я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварятные щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избавины, и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся во языцах пред очима нашима, отмщение крови раб Твоих пролитые, да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои я снабди сына умерщвленных, воздашь соседам нашим седмирицею в недра их поношение их, им же поносишь и Тя, Господи, мы же люди Твои, овцы пажити Твои я, исповемося Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вонми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися, пред Ефремом и Вениамином и Манассием, воздвигни силу Твою и прииди воеже спасти нас, Боже, обратины и просвети лице Твое и спасемся, Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь и нас хлебом слезным, и напоишь и нас слезами в меру, положилось и нас пререкание соседом нашим и врази наши подражнишены, Господи Боже сил, обратины и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покры горы сень его и ветви его, кедры Божия, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обимают и всемимо входящие путем, а заба и вепрь от дубравы, и уединенный дивий поедеи. Боже, сил обратися убо, и призри с небесей вишь, и посети виноград сей, и соверши и, его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого его же укрепились и себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого его же избрал еси себе, и не отступим от Тебе, оживишены и имя Твое призовем, Господи Боже сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесяче и трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение в Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в каши по работости, в скорби призвал меси, избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, услышите, люди мои, засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаша люди мои, гласа моего, и за...

достояние свое, и упаси я в незлобии сердца своего, и в разуме к руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, придоши языцы в достояние Твое, осквернишь храм святый Твой, положишь Иерусалим, яко овощное хранилище, положишь о трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих.

Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете, судите сиру и убогу, смиренно и нище оправдайте, измите нищие у Бога, из руки грешничьей избавите его. Не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли, а зрех Божий исти, и сынови Вышнего вси. Вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе? Не примолчи, ниже укроти, Боже, яко се врази твоего шумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавно ваша волею, и совещаша на святые твоя, реша, придите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тебя завет завещаша, селение Идумейское и Исмаилите, Моав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице, живущими в Тире, ибо и Ассур прииди с ними, быше в заступление сыновом Лотовым. Сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребишеся в Аендоре, быше, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива, и Зивея и Салмана, вся князи их и Жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи ей, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурею Твоею, и гневом Твоим сметеши я, исполни лица их бесчестия, и взыщут имени Твоего, Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един Вышний по всей земли. Коль возлюблено селение Твоя, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину и горлица гнездо себе, и деже положит птенцы своя, алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой и Боже мой, блаженнее живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную вместо еже положи, ибо благословение даст законополагаей, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе, Господи Боже сил, услыши молитву мою,

Един во дворях твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничьих, яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси.

Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему –

выйдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши! Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Имущи душе моя, врачевство покаяния, приступи слезящий воздыханием вопиющий, врачу души теле освободи меня от человеколюбче, от многих согрешений, сопричти мя блуднице, разбойнику и мытарю, и даруй ми, Боже, беззаконие моих прощения и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мытареву покаянию не поревновах, и блуднице слез не стяжах, недоумеюся, Бо, от ослепления, о таковом исправлении. Но Твоим благоутробием спаси мя, Христе Боже, яко человека любец, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Дева Нескверная, Сына Твоего моли с горними силами, прощение прегрешений нам прежде конца даровать и велию милость. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воссияй в сердцах наших, человеколюбчи Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очи во евангельских Твоих проповедании и разумение, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, вся яже ко благоугождению Твоему и мудрствующее и деющее, Ты бы еси просвещение души телес наших, Христе Боже, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом,

Кафизма 12. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мя, яко нищий у Бог есть мяс. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми гласу умоления моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, яко услышал мя еси.

Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподней шагов. Боже, законопреступницы восташа на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложиша Тебе пред собою, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый,

отроку твоему и спаси сына рабы твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко ты, Господи, помогу мне и утешил мя еси. Основание его на горах святых, любит Господь врата Сионе.

человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей князей сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже,

Приши чудеса, или врачеве воскресят и исповедятся тебе, и да повесь, кто во гробе, милость твою и истину твою в погибели, и да познано будут во тьме чудеса твоя.

Слыши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть мясо в трудех от юности моей я. Вознежися, смирихся, есть не могу. На мне придошь о гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день одержаша мя вкупе.

Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Вознесется рог наш, яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголол еси в видении сыновом твоим, и рекли си, положи их помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида, раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничтоже успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобить его, и секу от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, той призовет мя, Отец мой еси ты, Бог мой и заступник спасения моего, и аз первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу в век века семя его и престол его, яко дни и небо, аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое осквернят, и заповеди моих не сохранят. Посещу же злом беззаконие их и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже скверню завета моего, исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о святем моим, аще Давиду солжу, семя его вовек пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси на земли святыни его, разорил еси вся плоты его, положил еси твердо его страх, расхищах у его все мимоходящие путем, бысь поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих ему, возвеселил еси вся враги его, отвратил еси помощь меча его, и не заступил еси его во брани, разорил еси от очищения его, престол его на землю повергл еси, умалил еси дни времени его, облиял еси его студом, доколе, Господи, отвращаешься в конец.

сыны человеческие, кто есть человек, и же поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы, где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давиду во истине Твоей, помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык, им же поносишь врази Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего, благословен Господь вовек, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, прибежище бывайся нам в рот и род, прежде даже горам не быть и создатеся земли.

яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди и стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и придет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим, и яростью Твоею смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет.

и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так оскажи ми, и окованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихамся за утро милости Твоей, о Господи, и возрадовахамся, и возвеселихомся, во все дни наша возвеселихомся, за дни вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и буди светло.

Я на него, яко то избавит тебя от сети ловчи, от словесей мятежно, плечма своима осенит тебя, и под крыли его надеешься, оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящая, от срящей беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил еси прибежище твое. Не приидет тебе зло и рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва и змия, яко на мя уповай и избавлю и покрыю и, яко позна имя мое.

Слава Тебе, Боже, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Блудницы, слезы и Петровы, приемы Господи, и мытаря, оправдавы из глубины воздохнувша, и мне во умилении припадающая ущедри спаси, и помилуй мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, прими, яко мытаря, Господи, яко блудницу очисти мя, Владыко, яко хананею помилуй, по велицей Твоей милости, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мати света, благословенная Богородица, молися Христу Богу, совосияти утро, и велию милость душам нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже мой, един благий, человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш, да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием божественного учения Твоего, Владыка и человеколюбче, любоблаже, любоблагоутробне, просвети моя утробы и вся уды Твоею волею, очисти мя от всякие злобы и греха, соблюди мя нескверно и непорочно,

0: Имейте Твое мудрствовати и в Твоих хотениях жити, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якогда по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротиволежащие сети храм, Господи мой Господи, покрый мя Твоим благоутробием, и не остави мя грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего, яко Ты си защититель мой Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Катехизма 13.
0: Благо есть исповедайтеся Господи, и пейте имени Твоему Вышний, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, в десятоструннем псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меяся Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, зело углубишеся помышление Твоя. Муж безумен не познает, и неразумив не разумеет сих. Внегда прозебоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся век века. Ты же вышний вовек, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога, рог мой, и старость моя в елей мастите, и воззре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко феникс процветет, яко кедр, и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господни, во дворях Бога нашего процветут, еще умножатся в старости мастите, и благоприемлющи будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарит.

Движется, готов престол Твой от Толи, от века Ты еси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя. Возмут реки, сотрение Своя, от голосов вод многих. Дивны высоты морские, дивен высокий Господь. Сведение Твоя, уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщения, Господь, Бог отмщения не обинулся есть. Вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, и возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твоя злобиша, вдовицу и сиру умориша, и пришельца убиша, и реша. Не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотряет ли, наказуя языки не обличит ли, учай человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыется грешному яма, яко не отринет Господь людей своих, и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся ия всеправие сердцем. Кто восстанет мина лукавнующий, или кто спредстанет миноделающий беззаконие?

Аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы во душа моя, аще глаголах подвижеся нога моя, милость Твоя, Господи, помогаше ми, по множеству болезней моих сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не пребудет Тебе престол беззакония, созидай трудно повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне Господь в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавствию их погубит я Господь Богу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Воскликнем ему, яко Бог вели Господь, и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, яко того есть море, и тое сотворие, и сушу руце Его создасте, придите, поклонимся и препадем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди пажити Его, и овцы руки Его, дне сяще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, под дни искушения в пустыне, вон же искусиши мя, отцы ваши, искусиши мя, и видишь дела моя,

яко клягся во гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, песнь нову, воспойте, Господи, вся земля, воспойте, Господи, благословите имя Его, благовестите день от дне спасения Его, возвестите во языке.

язык, принесите Господеви славу и честь, принесите Господеви славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь Господеви во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, яже не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море,

славу Его, да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и

Зело превознеслся Еси над всеми боги, любящий Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничи избавит я, свет воссия праведнику и правым сердцем висеть.

слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Воспойте, Господи, ви песнь новую, яко дивно сотвори, Господь, спаси Его десница Его и мышца святая Его, сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву, видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните, Богови, вся земля, воспойте, и радуйтесь, и пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсте, в трубах кованных и гласом трубы рожаны. Вострубите пред Царем Господем, яко подвижется

Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенней в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь в Сионе велик и высок есть над всеми людьми.

Ты сотворил еси, возносите Господу Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон в иерих Его, и Самуил призывал.

Боже, ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господу Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святи Его, яко свят Господь Бог наш.

Милости суд воспою тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне, прихождах в незлобе и сердце.

Не возненавидев, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходяй по пути непорочну, сей ми служаше,

помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи.